0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся. Радио Прибой.

Всегда рядом, всегда с тобой. Радио «Прибой».

0: son şarkıyı çal kemancı gelmeyecek. O yalancı.
1: Реклама на радио. Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

не звонил, ты бы не взяла. Извини, ты же не одна. У тебя крутит дом, семья.

первых знают все. Твой номер один. Радио Прибой. I wanna dance with my baby.

0: Мы на одной волне. На волне радиоприбой.
1: Реклама. Телефон рекламной службы на радиоприбой 8 988 292 47 47.

0: Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.
1: Реклама.
2: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51-58-99.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Радио Прибой. Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето! Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
8: Даргинская поговорка.
9: Лехвозы да калли им хлидовол.
10: Если дать по ушам, и осел поймет.
11: Народная мудрость. Радио «Прибой».

0: лето.
1: Здравствует лето.
2: Радио «Прибой». Реклама на радио.
3: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
4: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
5: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
6: Большой выбор колясок в «Киргуд-дети». Премиальный «Сайбокс», «Дугабо», «Дуна» – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные «Карелла» и «Фарфелла», которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. «Киргуд-дети». Вы найдете свою идеальную коляску.

0: Лимонады Тбилиссимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
3: Гармония мысли, гармония души, гармония чувств.
2: Радио «Прибой».
3: Твоя гармония.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

0: Реклама.
1: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
2: Когда важна каждая минута. Важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
5: «Росювелир».
6: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
7: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47. Жарким летом на освежающей волне. Радио «Прибой».

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: В Дагестане 8 часов утра.
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Radio Приboy. The best radio on 100.7 FM.
1: Реклама.
2: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
3: Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: В Центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
7: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки.
1: Прибой. Радио нашей музыки.

0: Реклама на радио.
1: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация врача.
6: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело. Сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Радио «Прибой». Энергия эфира. Реклама на радио.
1: Сеть медицинских центров «Лекарь» открывает новую главу своей истории. Теперь в нашем парке оборудования появилась новинка. Аппарат для проведения процедур маммографии «Омикрон Плюс». Цифровой маммограф последнего поколения позволит в считанные минуты провести исследование точно, безболезненно и с минимальной лучевой нагрузкой. Впервые в республике и во всем Северокавказском федеральном округе и только в сети «Лекарь». Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
5: Табасаранская поговорка.
6: Шакар, хнуги саб апуру.
7: Цыплят по осени считают.
5: Радио «Прибой».

0: Дагестане 9 часов утра.
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
2: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
3: О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящими местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
6: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
4: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
6: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24 на 7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8 928 243 86 86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Здравствуйте, меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8 963 404 0116.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Дагестане 10 часов утра.
1: Сегодня у нас день субботний, 27 июня, да, завершается прекрасный летний первый месяц, может быть, кто-то из нас не почувствовал, но все же, друзья, мечтания остаются в наших головах и мыслях. Кстати, сегодня такой прекрасный день, день записывания случайных мыслей, ну а случайные мысли, они как вспышки зарниц, они уносят нас в то место, где живет свет, где гуляет фантазия, под ручку с вдохновением. Поэтому пожелаю вам сегодня отличного дня, пусть он принесет вам массу прекрасных впечатлений, отличное настроение и успех. В студии Зухра Камалова до 14 мы с вами вместе.

Счастье не плачет, я верю тебе. Да, это, конечно, утверждение веры и надежды. Действительно, счастье не должно видеть слез, то есть важно бережно относиться к чувствам, не давая ему гаснуть. Но это, конечно, работа над отношениями, не всегда они получаются, но в любом случае результат бывает чудесным. Ну и это одна из композиций из нового мини-альбома Стаса Михайлова, который вышел в марте 2026 года. В пластинку вошли также другие треки, например, «Девочка, любовь», «Помешан», ну и вот данная композиция, которую вы слышали только что. Ну что ж, движемся дальше. Надия, Михаил, Тейли, совсем скоро представлю новинку. Будьте рядом. The best music on the best radio. Radio.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение – всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.

0: Ну, что касается забыть, то действительно женский организм, по крайней мере, реагирует на все эмоционально. И никогда, никогда, друзья, не забывают о том, что было. И будут вам каждый раз напоминать об этом. Но это уже психология, именно прекрасная половина человечества. А новая работа «Зови и не зови» Гульханом Гаджиева радует слушателей радиостанции «Прибой». Ну, что касается нашего эфира, то мы предлагаем вам не только лучшую музыку, но и полезную информацию. И...
1: Радио «Прибой». О погоде.
0: Уже 23 в столице республики, в Махачкале. Сегодня местами пройдет с утра кратковременный дождь, но днем ожидается гроза. Температура 19-22 градуса. Геомагнитное поле активное, температура морской воды 22. Ну а ветер слабый северо-западный с порывами до 8 метров в секунду. Что касается волнения в море, оно небольшое. Видимость 100%. Следующий населенный пункт, куда мы отправимся, это в Кизляр. 23 градуса, также возможен кратковременный дождь. В Кизыл-Юрте, Хасаюрте такая же температура, 23, днем 18-20, кратковременный дождь. В Буйнакске 19, возможен кратковременный дождь. В Дербенте 22, возможен кратковременный дождь.

извините, Фомин, Саша. Конечно, друзья, все будет сегодня хорошо, потому как у нас сегодня день субботний. Для кого-то он выходной, для кого-то рабочий, как для меня. Но в любом случае, друзья, мы находимся на позитиве, дарим эту энергию всем-всем, кто слушает радиостанцию «Прибой». Кстати, всем тем, кто в дороге, мы желаем счастливого пути и напоминаем о том, что у нас сегодня 27 июня 2026 год. День молодежи в России отмечается сегодня. Так что, если у вас есть желание кого-то поздравить с этим замечательным днем, то смело можно воспользоваться нашим предложением. Ну, во-первых, с 12 до 13 целый час ваших приветов и музыкальных подарков. Номер телефона я произнесу так более детально, чтобы вы запомнили и успели записать. Ну и во второй половине часа, буквально минут через 10-15, мы можем организовать так называемый сюрприз. Ну, кто-то, может быть, ждет, а кто-то надеется, что именно его имя прозвучит в эфире. Для этого можно воспользоваться нашим приложением «Макс» и наш контактный 8-988, оператор МТС, 291-10-07, 291-10-07. Будем поздравлять всех тех, потому как мы с вами все равно молодые, телом или душой. В любом случае, друзья, это замечательный праздник, который в Российской Федерации приходится на последнюю субботу июня.

0: wanna type. Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
7: «Росювелир».
8: Медицинский центр «ГИПАР». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-Холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78 02 19, улица Мичурина, 64.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
10: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
11: Для детей старше 12 лет.

0: Ты жди меня в Махачкале.
1: И если вы решили отправиться в Махачкалу на своем авто, то что касается топлива, конечно, нужно запастись. Но все же, по данным Союза предпринимателей Дагестана, в Махачкале в хранилищах, в том числе недействующих АЗС и АГСС, находится около 7 тысяч жидкого топлива. Это бензин, дизель. Об этом сообщает РИА Дагестан. И как говорится в сообщении, в Дагестане продолжают расти цены на топливо. Ну а слухи о дефиците усиливают напряженность. Поэтому возникает закономерный вопрос, насколько оправданно держать такие объемы вне оборота в условиях дефицита и роста цен. Это, конечно, топливо, оно востребовано и населением, и бизнесом, и его наличие могло бы сгладить остроту проблемы, отметили в Союзе. Кстати, там уже добавили, что из-за ранее закрытых надзорными органами АЗС, АГЗС устранили нарушение режимного характера. Так что в Минэнерго объяснили проблемы с топливом тем, что регион полностью зависит от внешних поставок. При этом заводы-изготовители в других регионах задерживают отгрузки или продают топливо по завышенным ценам. Так что, друзья, мы не будем падать духом, все наладится, потому как мы верим, доверяем всем тем, кто руководит нашей республикой и страной. Ну, а что касается нашего эфира, то мы, конечно, руководим, мы направляем и, самое главное, создаем отличное настроение. Совсем скоро с 11 до 12 у нас ретро. Ну и напомним.
2: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту. Реклама.
3: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550 88 55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Лимонады «Тбилиссимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
2: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 11 часов.
1: Ежедневно на Радиоприбой лучшие хиты 20-го столетия. Ретро-час на Радиоприбой.

Вадим Казаченко, его голос невозможно не узнать. Это у нас группа «Фристайл» и «Желтые розы» открыли наш ретро-час эфира радиостанции «Прибой» 11.05 на студийной. Хочется пожелать им чудесного отдыха и отличного настроения в день субботний. Уже последняя суббота у нас июня, прощаемся. Но вот как быстро лето проходит, обычно всегда его ждешь, а потом думаешь, ох, как все скоротечно. Поэтому пусть у вас сегодня получится все то, что вы задумали, пусть все задачи выполняются легко и приносит вам отличный результат. Ну а мы вам предлагаем только лучшее. В студии Зухра Камалова. Здравствуйте.

0: Реклама на радио.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: «Омниум Артиум Медицина Нобилиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику CLD доктора Айшат Караевой. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. CLD – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
7: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8 960 410 0055, по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

Было-было, оно прошло. София Михайловна Ротару в эфире радиостанции «Прибой». Но ничего не проходит так бесследно, оставляя на нашей памяти все следы. Ну, для кого-то положительные в большей части, для кого-то что-то отрицательное, но оно уходит туда. Куда-то в запасники для того, чтобы нас не тревожить. Поэтому мы вспоминаем о том, что было с хорошей музыкой, и рассказываем о тех, кто доставил нам это положительное, оказал на нас положительное влияние. Ну, например, следующая исполнительница — уроженка Парижа Клоди Фридж. По образованию была модельером одежды, училась в школе дизайна, студию Берсо, и даже выпустила свою коллекцию в соответствии с Клодом Сабахом. И вот в начале 80-х, вернувшись из поездки по Индии, Фридж поняла, ее признание вовсе не мода, а музыка. И она начала сотрудничество с разными парижскими командами, но безуспешно. Зато ее встреча с Жаном Мишелем Ривой, за плечами которого была работа с Жюдо Сеном, Францем Галем, стала судьбоносной. Именно он написал для Клоди, взявшей псевдоним «Лишенный желаний», песню, которой суждено было стать одним из главных синти-поп-хитов 80-х. Конечно, это композиция «Вояж, вояж». Кстати, видеоролик композиции стал своего рода сенсацией. Публика увидела невероятно элегантную даму в черном наряде с необычной стрижкой, площадкой. Ну и вот другим хитом, конечно, стала еще песня Джона. Она, кстати, вызвала восторг у критиков. Но мы запомнили это, именно эту композицию. Кстати, она живет в гармонии с собой, с окружающим ее миром, много путешествует, издает книги, выкладывает видео для релаксации. Конечно же, время от времени записывает музыку. А вот свою личную жизнь она держит в тайне от прессы и поклонников. Известно, что когда-то она была замужем за Франсуа Метропом, и в этом союзе у них родилась дочь Лили. Однако пара рассталась.

0: Именно эта композиция, связанная с творчеством Расула Гамзатова, имеет сложную историю композиторов и исполнителей. Стихотворение «Исчезли солнечные дни» было написано Расулом Гамзатовым в 1980 году на аварском языке. Перевод на русский сделала Елена Николаевская. Впервые текст опубликовали в журнале «Юность» в декабре 80-го. И вот три композитора использовали этот текст для создания песен. Эдуард Ханок написал композицию «Вдвоем с тобой», которую исполнили Людмила Сенчина и Лев Лещенко. Оскар Фельдсман создал песню «Любимая», ее исполнил Иосиф Кобзон. Эта версия вошла в цикл Фельдсмана «Дай мне руку, друг» в 80-м. А вот Раймонд Паулс положил текст на музыку в 85-м году и предложил песню Валерию Леонтьеву. Сначала Леонтьев не хотел записывать песню, но ему казалось, что текст о седине не подходит его молодому образу, а строчка «Пусть у меня на волосах лежит не тая снег» звучит неубедительно для 36-летнего исполнителя. Однако Паулс уговорил Леонтьева, в итоге песня стала хитом. И уже в 85-м году композиция тиражировалась сборников советской эстрады на кассетах и издавалась на виниловых пластинках. И в нашем эфире украсила, конечно же, музыкальную подборку. Друзья, где мы продолжаем вам предлагать только лучшую музыку. И, конечно, совсем скоро мы с вами пообщаемся. Напомню, рубрика «Сюрприз» или целый час ваших приветов и поздравлений в программе «Час желаний» с 12 до 13.00. Наш контактный 8-988-291-1007. Можете уже присылать сообщение в приложении «Макс». Итак, 988-291-1007.
1: Только лучшая музыка.

0: Реклама на радио. Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: Большой выбор колясок в «Киргут-дети». Премиальный Cybox, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Carrella и Farfella, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане полдень. Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.
1: Если в будни с 12 до 13 и с 17 до 18, то по субботам и воскресеньям исключительно с 12 до 13.00. Добро пожаловать. Программа считается открытой. В студии Зухра Камалова, и программу пройдем с вами вместе. Напомню о том, что у нас контактный наш телефон в активном режиме. Можно дозвониться или написать сообщение в приложении Макс. Итак, 8-9-8-8, оператор МТС, 291-10-07. 291-10-07. Ну а с чем сегодня можно поздравлять? Ну конечно, сегодня отмечается День рыболовства, Международный день ананаса, День изобретателя рационализатора, День записывания случайных мыслей, День белых ночей, День рождения банкомата, День бармена, ну еще и День микро, малых и средних предприятий. А еще сегодня отмечается по всей стране День молодежи России. Ну а спонсором нашей программы является ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
0: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
2: «Росювелир».
3: Час желаний.
1: Ну вот, друзья, обращаясь к вашим сообщениям, здравствуйте, дорогая радиостанция «Прибой». Хочу передать привет вам, спасибо, и заказать песню для моих любимых сестер, для Ани, Марины и Гафизы, очень красивую песню в исполнении Тахмина Мирай «Разлука». Ну что ж, с удовольствием предоставим такую возможность, и горячий привет отправляется для сестер, а именно сестрам Ане, Марине и Гафизе.

0: Ну что, друзья, программа наша продолжается. Ваши сообщения потихонечку приходят в наше приложение. Макс 8988-291-1007. И, кстати, откликнулись наши слушатели. С Днем молодежи поздравляет. Ну и правильно. Мы не с вами не взрослые, мы с вами юные и душой, и, в общем-то, мыслями. И вот следующее сообщение. Ассаламу алейкум, всеми любимой радиостанции «Прибой». Ва алейкум, ассалам, хочется ответить. Итак, следующее предложение в этом сообщении. Молодые, яркие, перспективные. Поздравляем вас с праздником. Кстати, автор сообщения Гамид. Поздравляем вас с праздником, с Днем молодежи. Радуйтесь жизни, цените каждое ее мгновение. Вдохновляйтесь, творите, реализуйтесь на полную и открывайте новые горизонты. Больше путешествуйте и познавайте мир. Удачи вам, позитива и энергии. За вашим поколением будущее нашей страны. Подпись Гамид. С просьбой поставить песню в исполнении «Руки вверх» в 18 мне уже.
1: Час желаний.

0: желаний. На радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту. Реклама.
1: Сомневаетесь в необходимости операции или ищете своего врача? В медицинском центре «Лекарь» действует акция «Хирургия с выгодой 3 в 1». Приходите на бесплатную консультацию хирурга. Также мы дарим скидку 30% на комплекс анализов и бесплатный осмотр после выписки. «Лекарь» — это экспертное оборудование и забота на каждом этапе. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно от 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
3: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
6: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
8: На радио «Прибой» час желаний.
9: Программа продолжается, друзья, и, конечно, напомню о том, что вы можете успеть отправить сообщение, приложение Макс, и я обязательно зачитаю. Сегодня у нас субботний день, мы отдыхаем и наслаждаемся не только отдыхом, но и общением. И вот следующее сообщение пришло нам из Астраханской области. Привет, радиостанция «Прибой», здравствуйте, Зухра. Так, здравствуйте. Ну что, дагестанцы, пишет нам Врединка, наша постоянная радиослушательница. Поздравляю с Днем молодежи, сколько бы вам ни было лет. Всегда оставайтесь молодыми и будьте добрее друг к другу. А также хочется сегодня пожелать, чтобы никогда не погас огонек юности в вашей душе. Он позволяет сохранить вечную молодость, ведь главное не возраст тела, а состояние души. Поэтому будьте всегда активными, позитивными, энергичными, любите жизнь, и тогда молодость не покинет ваше сердце никогда. Ну, а молодость — это движение, это танцы, хотелось бы что-нибудь танцевальное из зарубежья. Ну что ж, с удовольствием.
0: Час

0: Днем молодежи сегодня поздравляет наша слушательница в Резинка из Астраханской области. Всех-всех, кто слушает радиостанцию «Прибой». Программа «Чье желание», друзья, продолжается. Ассаламу алейкум. Начинается следующее послание. Правда, не подписались, и конкретные имена не были указаны, но все-таки пишу я из города Кизил-Юрта. Хотел бы поздравить сегодня с бракосочетанием всех тех, кто сегодня бракосочетается. С сегодняшним днем их. Хотела им пожелать долгих лет жизни. Вот, и хотел бы для молодых, правда, не знаю, как зовут, и конкретную пару, хорошую аварскую зажигательную песню. Ну что ж, Руслан Гасанов, приходи на встречу, я думаю, эта песня подойдет.
1: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

0: Приходи на встречу, Руслан Гасанов, зажигательная композиция, как и просил нас слушатели. Ассалам алейкум из города Кизилюрт. А всем-всем, кто слушает радиостанцию «Прибой». Ну что, есть у нас еще одна заявочка. Добрый день, радиостанция «Прибой». Хотелось бы сегодня... Так, хотелось бы услышать песню в исполнении гостей на Манапова, Чанахана или «Охотник» на аварском языке. Ну что ж, совсем скоро песня будет. Напомню о том, что спонсором программы «Час желаний» является ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота, серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
1: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
2: «Росювелир».
3: «Час желаний».

0: Реклама на радио.
1: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис», город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис», Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чиерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8 963 404 0116. Спите спокойно, без долгов.
6: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8 928 046 8108, а также 78 02 19. Медицинский центр ГИПАР.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292-47-47. Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Элячин. Это композиция на карачаевском и болгарском языках. Нурлан или Лаурусова в эфире радиостанции «Прибой». Это новинка. Наша программа «Час желаний» продолжается. И хочется, конечно, друзья, напомнить о том, что вы можете поучаствовать, отправив нам сообщение в приложении «Макс» на номер 8-988-291-1007. Добрый день, любимое радио «Прибой». Зовут меня Зарема. Слушаю вас большим удовольствием. Благо, есть Алиса. Да, кстати, друзья, слушать нас можно в социальных сетях. Также ВК-музыка, Одноклассники, на цифровых платформах Яндекс.Музыка, МТС-музыка, в приложении «Звук». И вот через все умные колонки Алиса, Маруся, салют. Оставайтесь с нами на одной волне. Итак, я продолжаю сообщение от Заремы. Благодаря тому, что есть Алиса, находясь вдали от Дагестана, мы вместе с вами. Передаю привет всему Дагестану, а также жителям села Тимираул Хасавюртовского района. Всем выпускникам, конечно, пожелаю удачи. Удачи на предстоящих экзаменах, если они будут сдавать отдельно. Ну и с результатами единого государственного. Хотелось бы услышать песню Люси Чеботиной, Алекса Лима, Игоря Крутого «Последний звонок».
1: Час желаний.

0: песня о последнем звонке всегда, друзья, с грустью, потому как прощаешься с самым интересным в твоей жизни. Но, друзья, все будет еще и впереди. Много нового, все мечтания, которые вы вынашиваете, они обязательно воплотятся в жизнь. Самое главное, не сидеть на месте. Ну вот как сделали наши слушатели, они пытаются до нас достучаться, либо текстовое сообщение приходит нам в приложение Макс, либо голосовое.
1: Ассаламу алейкум, радио Прибой. Пишу с города Махачкалы. Хотел бы заказать песню, перечитать, если можно. И хотел бы передать всем салам, кто меня слышит.
2: Час желаний. Исполнение любых желаний. В разумных пределах.

Реклама на радио. Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 2021-65-0-02-2022. Реклама.
1: Компания «Борисович и партнеры».
2: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
1: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
3: В сети оптик «Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше или в Ашах.
4: Имеются противопоказания. Необходимо поконсультироваться с врачом.
5: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66 88 88.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
8: Час желаний.
9: Немного времени осталось до конца программы. У нас есть сообщение. Кстати, вы тоже можете поучаствовать. Итак, 8-9-8-8-2-91-10-07. Добрый день, радиостанция «Прибой». Хотелось бы сегодня передать привет всем тем, кто не справился на экзаменах ОГЭ. Конечно, есть еще резервные дни, но есть и кто остался на осень. Включите от классного руководителя 9 класса им песню в исполнении группы ДДТ «Что такое осень?».
8: Час желаний.

0: ДДТ, что такое осень, именно так называется композиция, специально была посвящена девятиклассникам, которые не справились с основным государственным экзаменом и остались на осень. Конечно, это был город Кизилюрт. Джамиля Абдумутминовна пожелала всем своим резервистам, которые будут сдавать еще возможность, у них есть пересдать экзамен, чтобы они сдали их успешно. Всем тем, кому не повезло, не расстраивались, а готовились. Осень их ждет. Ну а наша программа, друзья, продолжится буквально через чуть-чуть. Напомню о том, что спонсором нашей программы является ювелирный салон «Росювелир». Это эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. Росювелир, вы достойны лучшего. Ну и еще, друзья, хочется прочитать сообщение, которое пришло как раз-таки от внука Али из Махачкалы. Добрый день, радиостанция «Прибой». Зовут меня Али, пишу я вам из Махачкалы. Хочу от всей души передать горячий привет и пожелать крепкого здоровья, молодости, силы своей бабуле Гусейновой Хамис Али Галбатовны. Всю жизнь молодости, с детства, можно сказать, она работала в совхозе имени Гамида Долгата. Проживает она в селе Куахи, вернее, Урахи. Моя бабуля Хамис, она ветеран труда, кавалер ордена Трудового Красного Знамени, еще у нее много-много медалей. Поэтому хотелось бы подарить ей песню в исполнении Пердаус Камаловой на даргинском языке. Песня называется «О бабушке». Сделаем это с удовольствием в новом часе, ну а прямо сейчас...
1: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
2: «Росювелир».
3: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.

0: Дагестане 13 часов.
1: Поприветствуем вас снова музыкальным. Друзья, пожелаем хорошего дня, отличного настроения. Если кто-то из вас не успел кого-то поздравить, передать привет, то наш номер в активном режиме, ваше сообщение приходит в приложении МАКС. Итак, 8988 МТС 291-1007. И вот обещанная композиция «О бабушке» в исполнении Пердоус Камалова. Сегодня для кавалера Ордена Трудового Красного Знамени, для ветерана труда, которая проработала в совхозе. Так, для бабушки Хамис, а именно для Гусейнова Хамис Али Галбацаны, от внука Али из Махачкалы.

0: Когда в 1989 году певица Тина Тернер впервые исполнила эту песню, ей уже было 50. Многие ее коллеги в этом возрасте заканчивают карьеру и сидят дома с внуками, но только не Тина Тернер. Композиция перезапустила ее карьеру заново, стала одним из ее самых больших хитов, хотя была написана вовсе не для нее. Более того, изначально песня вообще не предназначалась для женского исполнения. Ну, просто написали австралийский музыкальный продюсер Майк Чепмен и американская певица Холли Найт. Этот творческий тандем в свое время подарил миру немало ярких хитов, но самым успешным стал именно этот шлягер. И вот композиция была написана для британского певца и музыканта Пола Янга, однако тот счел ее для себя так вот слишком позитивной и предложил исполнить своей коллеге по британской сцене Бонни Тайлер. Та восприняла предложение с энтузиазмом. Ну, вы знаете, вот случилось то, что случилось. Ну, по крайней мере, для меня, что самое важное, сегодня в День молодежи хочется вспомнить и не думать о годах. Как говорится, величие определяется умом, а не возрастом. Так что, друзья, нет никаких преград и пределов. Самое главное, знайте, что вы сможете все. Ну, а что касается нашего эфира, мы тоже постараемся сделать это. Наши слушатели слушали нас в программе «Час желания», но немного не успели. Они в дороге, с Хасавьей. Юрта передает огромный привет от мужа Мухаммеду и от жены Зухры. Конечно, она благодарна за все своему супругу. И, конечно, хотелось бы ей услышать песню на чеченском языке в исполнении Маки Межиевой. Мы не можем оставить это без внимания, так как и предложить новую песню совсем скоро. И расскажем о погоде. Вы знаете, потемнело за окном. Значит, скоро гроза, грянет гром. Возьмите обязательно зонт и будьте предельно осторожны. Прервемся на небольшой информационный блок, и я к вам вернусь.
1: Реклама на радио.
2: В торговом доме «Академия интерьера» новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
3: Не каждая травма заметна сразу. Не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД. Медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9 990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
6: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: «Не жалей» именно так называется новая работа Магомеда Аликбирова. Но что касается мести, друзья, то не стоит этого делать ни в коем случае. Как говорят психологи, мстишь кому-то, это мстишь себе вдвойне. Ну, что касается композиции, конечно, и слезы, и дождь, вы все-таки актуальны. И прямо сейчас расскажу то, что обещала.
1: Радио «Прибой» о погоде.
0: Итак, отправимся в столицу Дагестана, Махачкалу. Сегодня у нас уже 22 градуса. Кратковременный дождь ожидается, по крайней мере, совсем скоро. Ветер свежий северо-западный с порывами до 12 метров в секунду. Облачность 100%. Атмосферное давление в норме. Волнение моря умеренное. Высота волн до 2 метров. Ну а температура морской воды 22 градуса. В Кизляре 21. Вечером ожидается 16-17. Кратковременный дождь. В Кизил-Юсу-Хасавюрте 20-22, днем, вечером 16-17, также дождь. В Буйнакске 18, ночью опустится температура до 12-14, но вот комфортно. Также дождь. В Дербенте 22, вечером 18-19, кратковременный дождь.

Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

0: Лимонады «Тбилисимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8 964 050 8055.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис», город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис», Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
6: «Росювелир».
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8 988 292 47 47.

0: пробки на дорогах.
1: Ну что, друзья, взглянем в Яндекс.Карты, и мы видим здесь заторы и, конечно, замедление движения. Начнем с того, что по улице Камаева, вот Магомед Гаджиева, в направлении из города есть замедление движения, а также в районе Троллейбусного кольца по проспекту Шамиля. В районе ЦУМа по Каркмасово, как раз-таки в направлении от улицы Дахадаева до Толстого, и по улице Дахадаева от Кумыкского театра до проспекта Расула Гамзатова. По самому проспекту Гамзатова в обоих направлениях, от Яракского и до этой улицы, до пересечения, а также в области рынка Ирчи Казака в обоих направлениях до Гамидова. И по проспекту Шамиля также от Гамидова в направлении Восточного рынка. Есть вот стойкое замедление движения при въезде в город, а именно начиная, ну, примерно так, от кольца, где мост на Ленинкент, до как раз-таки примерно северного автовокзала и дорога на Семендер по проспекту Казбекова, как раз-таки от северного автовокзала при выезде в городе. Также в районе Цумадинского рынка замедление движения, ну и все остальное вроде... вот есть по самому проспекту Казбекова, это район Семендер, от улицы Новолакской до улицы Московской, но все остальное чисто. На дорогах будьте внимательны и осторожны.
0: Пробки на дорогах.

0: «Ах, пропала я», так называется композиция Марианы, которая прозвучала только что, песня на лакском языке. Но, друзья, не пропадайте, потому как сегодня у нас хороший праздник. Еще раз напоминаем о том, что мы молоды, мы не сдаемся. С днем молодежи вас, друзья. Иза Ахметханова уже в студии ждет встречи с вами, а я, Зухра Камалова, прощаюсь. Но хочется, друзья, пожелать, пусть ваш жизненный путь всегда освещает множество творческих, спортивных возможностей, идей креативных, интересных людей. Не опускайте руки. Желаю быть вам всегда активными, смелыми, в мечтах, упорными, трудолюбивыми и обязательно не сдаваться. Ну, а слушайте радиостанцию «Прибой», потому как мы вас, конечно, обогащаем не только идеями, но и еще отличным настроением, чего вам искренне желаем. Ну, услышимся теперь уже завтра в 10 утра. Всем доброго. Пока.
1: Реклама на радио.
2: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
3: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
6: Компания «Борисович и партнеры».
7: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы,

0: то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
1: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
2: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Ну что ж, добрый день, мои дорогие прибойцы. Последняя суббота июня. Чувствуете, как время летит? Еще вчера мы радовались теплым первым дням, ну а сегодня лето уже перевалило почти за экватор, и эта суббота особенная. Она пахнет спелыми абрикосами, теплым дождем, морской солью и легкой грустинкой от того, что июнь заканчивается. Да, сегодня 27 июня. Но грустить не будем, друзья, вместо этого включим музыку. Сегодня прибой звучит для каждого, кто хочет продлить это лето. У нас есть все. Конечно, зарубежные хиты, проверенные временем, российская эстрада, под которую мы влюблялись, ну и, конечно, родные дагестанские мотивы, от которых душа поет. Радио сближает, мы с вами на одной волне, где бы вы ни были, друзья. И я, Иза Ахметханова, открываю свой первый субботний эфир. Субботний час. Поехали!

0: Реклама. Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». Вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
1: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8 928 243 86 86. Махачкала, Даниялова 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Здравствуйте, меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8 963 404 0116.
5: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8 938 780 5025.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: знают все. Твой номер один. Радио «Прибой».
1: Знаете, любовь говорит абсолютно на разных языках, но всегда понятно сердцу. Нурлан и Лила Урусова доказывают это в своем новом треке «Илячин», который звучит на карачаево-балкарском. Здесь не нужен переводчик, достаточно просто услышать, как сплетаются два голоса. Мужской глубокий, словно горное эхо, и женский нежный, как дуновение ветра. Это песня о том, что настоящее чувство не знает границ. Встречайте новинку на волнах радиостанции «Прибой».
0: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
4: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут-Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
5: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очное и заочное. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Пробки на дорогах.
1: Итак, друзья водители, добрый день. По данным Яндекс.Карт, прямо сейчас заторы в Махачкале наблюдаются на следующих улицах. Проспект Казбекова в Семендере выделен красным, также у въезда в город по проспекту Алигаджи Акушинского и также в районе Северного автовокзала. Далее, на пересечении улицы Камаева и улицы Тахагоди у нас зафиксировано ДТП, в котором задействованы левый и средний ряд улицы Камаева. Далее, также пробки у нас по Гайдара Гаджиева в районе троллейбуса кольца. В этом же районе, но по проспекту Имама Шамиля также зафиксированы пробки. Далее по проспекту Имама Шамиля в районе Джума мечети у нас заторы. Там зафиксировано ДТП в среднем ряду. И далее заторы продолжаются по проспекту Имама Шамиля в районе Гамидова пересечения и вплоть до улицы Хаджи Булача. В районе пересечения с проспектом Гамидова по Имама Шамиля также зафиксировано ДТП. Далее небольшой отрезок улица Магомеда Яракского выделен красным, также и Ирчи Казака у нас в заторах. Сергокалинская улица частично выделена красным. Также пробки у нас на улице Магомеда Гаджиева в районе пересечения с улицей Радищева. Также небольшой отрезок улицы Каркмасова красным выделенным. Далее заторы и наблюдаются по проспекту Расула Гамзатова и в редукторном поселке по проспекту Петра Первого на кольце на пересечении с проспектом Насрудинова. Хивская улица и Хаджи Булача также выделены красным. Друзья, суббота не время для нервов. Даже если вы стоите в пробке, помните, где-то впереди вас ждет свободная дорога. Ну а пока с вами Прибой. Вы, главное, соблюдайте правила дорожного движения. Счастливого и безопасного вам пути!

0: Радио «Прибой».
1: Музыка, за которую не стыдно.
2: Жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок точка на.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Реклама.
1: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
6: Кто там? Лето?
7: Лето!
8: Открой свою дверь в лето!
5: Радио «Прибой».
9: Друзья, сегодня 27 июня – особенный день для одной из самых нежных и узнаваемых звезд нашей российской сцены. Алсу празднует день рождения. Ее голос уже больше двух десятилетий звучит в каждом доме, как мне кажется. «Зимний сон», «Иногда», «Вчера». Эти песни стали не просто хитами, а частью нашей общей музыкальной ДНК, скажем так. Но сегодня мы хотим поздравить Алсу по-особенному и вспомнить одну из ее самых красивых и трогательных, и, пожалуй, самых свадебных работ. Это песня, которая звучит как обещание вечной любви и, конечно, нежности. «Белая фата». Пронзительный воздушный дуэт Алсу и, конечно, Евы Власовой, которая пробирает до мурашек. В этой песне сплелись два прекрасных голоса, которые рассказывают, чтобы рассказать, вернее, о самом главном дне в жизни каждой женщины. Давайте послушаем эту работу, эту красивую работу. Так что поздравляем Алсу еще раз с днем рождения, счастья, любви и новых хитов. В эфире «Прибоя» Алсу, Ева Власова, «Белая фата».

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

15.09, дорогие друзья, добрый день, прибойцы. В эфире Иза Ахметханова, это я, и это наш второй совместный час. Да, за окном суббота, прекрасный летний дождь, и сегодня она особенно хороша, наша суббота. Можно никуда не спешить, забыть о будильниках и просто наслаждаться жизнью. Ну, естественно, музыкой. Знаете, что мне нравится в прибое? То, что здесь уживаются вместе зажигательные западные биты, душевная российская эстрада, ну и, конечно, родные сердцу дагестанские мелодии, от которых на сердце очень тепло и уютно. Мы как большой музыкальный коктейль, друзья, в котором добавлено только самое вкусное. Так что продолжаем наслаждаться данным коктейлем вместе, друзья. Это радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимация и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
7: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
8: «Росювелир».
9: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
10: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: отпуск.
1: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
0: Прибой.
2: Весь Дагестан на одной волне.
3: Лето, море, музыка, свобода. Ну, знаете, говорят, свобода начинается там, где заканчивается страх. Или Шок знает об этом абсолютно все. Его новый трек «Полет» не просто песня, а саундтрек к тому самому моменту, когда ты стоишь на краю и делаешь шаг вперед, где ветер свистит в ушах, а сердце колотится от восторга и адреналина. Это музыка для тех, кто хоть раз мечтал расправить крылья. Здесь нет места сомнениям, только воздух свободы и предвкушение чуда. Включайте громче, мы взлетаем. Премьера на волнах радиостанции «Прибой». Лешок, «Полет».
0: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговоры с близкими. В клинике ЦЛД мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В Центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чиерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
6: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: пробки на дорогах.
1: Итак, уважаемые водители, актуальная сводка на этот час. Итак, по данным Яндекс.Карт, заторы в Махачкале сохраняются на следующих улицах. Проспект Казбекова в Семендере, также у въезда в город по проспекту Алигаджа Кушинского у нас заторы и в районе Северного автовокзала. Также в районе троллейбусного кольца по Гайдара Гаджиева небольшое скопление машин и по проспекту Имама Шамиля в районе пересечения с проспектом Гамидова. Там же зафиксировано ДТП. В правом ряду задействовано 3 машины. Вот такое сообщение к нам поступило, друзья. Надеемся, что без каких-либо серьезных все-таки повреждений. Движемся далее. У нас также пробки на Ирчи-Казака в промежутке от проспекта Гамидова до Имама Шамиля. И Сергокалинская улица частично выделена красным. Заторы у нас и на Магомеда Яракского. И далее на Магомеда Гаджиева, на Каркмасова небольшой отрезок выделен красным. Далее весь проспект Расула Гамзатова у нас стоит, заторы по обе полосы, и также в редукторном поселке по проспекту Петра Первого в районе пересечения с улицей Азизовой и на кольце на пересечении с улицей Хаджи Булача и проспектом Насрудинова. Также небольшой отрезок Хивской улицы выделен, друзья, красным. Включайте любимую волну погромче, волну прибоя. Сделайте глубокий вдох, и даже самая длинная пробка превратится в ваш личный лаунж на колесах. Так что берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения, терпения вам и зеленых светофоров.

0: Звонок на радиоприбой.
1: Да, друзья, это сюрприз-звонок, вернее, даже сюрприз-СМС. К нам поступило сообщение, я не могу оставить его без внимания. Иза, добрый день, хорошего настроения, спасибо большое, успешного эфира. Сегодня у моего сына Рагима тоже денюха. Они с Алсу в один день родились. Сыну 45 лет сегодня, поставьте, пожалуйста, с днем рождения. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения от нас, от всей семьи. И песню даргинскую для нас, там про Юлдаш, поет девушка. Юлдаш тоже мой младший сын. Спасибо вам всем. Наше любимое радио «Прибой». Я мама Рафига, жена Сихер, дочка Шафига, сыновья Рамин и Радик, брат Юлдаш. Все поздравляют Рагима с днем.

0: Реклама на радио.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака,

0: 2. Телефон 55 55 57.
1: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В Центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68-20-40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
4: «Росювелир».
5: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: жарким летом на освежающей волне. Радио «Прибой».
1: Вновь говорю вам добрый день, дорогие друзья. За окнами нашей Махачкалы июньский ливень. Летний, щедрый, почти средиземноморский. Скорее нет, кавказский. Солнце сегодня, видимо, решило взять паузу, спряталось за тучей и наблюдает за нами оттуда. Но знаете, даже когда небо хмурится и капризничает, в эфире всегда есть то, что согревает. Наш музыкальный прибой не стихает никогда. Он бьется о берег ваших сердец ритмом, словом и, конечно, вдохновением. Лучшей музыкой прибоя. И сегодня мы снова вместе, чтобы подарить вам те самые эмоции, от которых по коже мурашки. Я с вами, Иза Ахметханова, и мы начинаем наш совместный третий час. Погнали!

0: Реклама.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-Холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
7: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
9: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
10: Для детей старше 12 лет.

0: границ, стили без ограничений.
1: Знаете, бывают песни, которые не просто звучат, они светят, они проникают в самый дальний уголок души и остаются там навсегда путеводным огнем. Сегодня в нашем эфире именно такой случай. Премьера – это не просто трек, это признание, это послание. Когда мужчина, например, находит ту самую, он говорит ей просто: «Ты звезда моей души». И сегодня эту историю, этот космический по своей красоте хит подарит нам неподражаемая Машидат Амарасхабова. Она поет так, что в такт с ее голосом начинают биться даже капли дождя за окном. Ловите этот свет, друзья, закройте глаза и почувствуйте. Машидат Амарасхабова и ее премьера «Звезда моей души». Поехали!
0: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Даргинская поговорка.
1: Бродячей собаке либо палка достанется, либо кость.
2: Народная мудрость.
3: На радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
3: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и баллонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66 66 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом Киргу представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9 990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. Киргу. Ваш личный климат-контроль.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Дни рождения великих людей, интересные события и другие примечательные факты в рубрике «Даты» на радио «Прибой».
1: Ну что ж, друзья, сегодня 27 июня, день, в который сошлись рыбалка, молодость, ананас и один гениальный механизм, без которого мы не представляем современную с вами жизнь, друзья. Сегодня Всемирный день рыболовства. Поздравляю всех, кто хоть раз сидел с удочкой на рассвете и верил, что самая большая рыба та, что еще не поймана, друзья. Сегодня официальный повод накопать себе червей и отправиться к воде. Или хотя бы посмотреть «Старика и море». Далее. Сегодня Международный день ананаса, друзья, самый тропический и сочный день в году. Кстати, знали ли вы, что ананас – это не один плод, а целое соплодие из сотен маленьких ягод? Вот такая ботаника. Сегодня можно смело добавлять его в десерты, салаты и даже в пиццу. Да, хейтеры, мы это сказали. Кстати, также сегодня день рождения банкомата. Именно 27 июня 1967 года в Лондоне в отделении банка Баклаус появился первый в мире банкомат. Его изобрел шотландец Джон Шепард Барон. Говорят, идея пришла к нему, когда он опоздал в банк и не смог снять деньги. С тех пор мы знаем, что в кармане пусто, но есть еще и шанс. Пин-код изначально должен был состоять из 6 цифр, но жена изобретателя сказала, что запомнит только 4. Так и появился привычный нам 4-значный пин, друзья. Также сегодня день первого парового автомобиля, именно 27 июня 1771 года, друзья. Да, именно в этот день французский инженер Николя Шозеф Конью представил миру первый в истории паровой автомобиль, трехколесную телегу, которая развивала скорость аж 4 км в час. Для сравнения, это медленнее пешехода, но именно с этой кареты без лошадей началась вся наша любовь к четырехколесным друзьям. Ну и также в этот день, но в 1923 году день состоялась первая в мире, кстати, публичная демонстрация телевидения. Американец Чарльз Дженкинс показал передачу движущегося изображения. С этого начался путь к тому, что мы сегодня называем залипанием в сериалы. Кстати, также в этот день, но в 1954 году дала ток первая в мире атомная электростанция. В Обнинске, маленький город под Москвой, стал родиной мирного атома. Так, далее. Сегодня, друзья, также у нас День молодежи России. Праздник, учрежденный на государственном, кстати, уровне, который объединяет абсолютно всех, кто молод не по паспорту, а по состоянию души. Вот так себя радуем, друзья. Если вы до сих пор подпеваете любимым треком в машине, так что прохожие оборачиваются, это, конечно, наш день. Мы всегда молоды душой. Ну а прямо сейчас на волнах радиостанции «Прибой» Миа Бойко споет как раз про нас. Красиво и молода. Будьте молоды, друзья!

0: Реклама.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
3: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Друзья, 16:56 на наших. Ровно в 17:00 стартует национальный хит-парад. Горячая десятка лучших песен недели по версии слушателей радиостанции «Прибой». Да, друзья, национальные песни этой недели по версии вашего выбора. Не пропустите!

0: лучших песен за 7 дней. Десятка популярных треков в чемпионате.
1: Слушай и болей за любимого артиста.
0: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
2: Добрый субботний вечер, дорогие прибойцы. В эфире главный музыкальный ринг этой недели. Национальный хит-парад. Горячая десятка лучших песен, которые вы, слушатели, подняли на вершину. С вами я, Иза Ахмедханова. Мы начинаем обратный отчет от десятой строчки к первому месту прямо сейчас. Поехали! И открывает нашу десятку песня «Свет», песня «Тишина», скажем так. Гуля Джаватова поет на кумыкском так, будто заговаривает домашний очаг, чтобы не погас, чтобы грел, чтобы ждал. Пусть не гаснет любовь. Это не просьба, это почти заклинание, друзья. Теплое, обволакивающее и бесконечно родное. Слушаем сердцем Гуля Джаватова. «Пусть не гаснет любовь».
0: Десятое место.

0: Итак, друзья, 9-я строчка, и тут трек, который звучит как дружеский совет за чашкой крепкого чая. Магомед Аликперов не читает морали, он просто поет о том, что цепляться за прошлое все-таки бессмысленно. Не жалей. Гимн тем, кто научился отпускать сильно, знаете, по-мужески сдержанно и с той самой мудростью, что приходит только с опытом. Итак, встречаем. Магомед Аликперов, «Не жалей».
1: 9-е место.

0: Итак, восьмое место и, пожалуй, самая трогательная песня нашего сегодняшнего чарта. Алиса Супранова поет о маме так, что каждый слышит в этих словах свое детство. Запах свежей выпечки, ласковые руки, чувство полной защищенности. «Поведи меня, мама» – это благодарность, укутанная в нежную мелодию. Держите платочки поближе. Алиса Супранова, «Поведи меня, мама».
1: Восьмое место.

0: Итак, друзья, седьмая строчка, и наш эфир врывается, в наш эфир врывается энергия. Исполнитель, девушка с очень интересным именем Лешок дарит нам трек «Полет». Свежий, дерзкий и, знаете, таким трепетом, от которого хочется оторваться от земли. Это песня о свободе, о чувстве, когда за спиной вырастают крылья. И ты понимаешь, все возможно. Яркое, стремительное, стремительное для души. Заразительное до мурашек. Слушаем и взлетаем. Лешок, полет.
1: Седьмое место.

Реклама на радио. Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама.

0: лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
2: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Десятка популярных треков в чемпионате.
1: Слушай и болей за любимого артиста.
0: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
2: Друзья, с вами по-прежнему я, Иза Ахметханова, и это национальный хит-парад «Горячая десятка» лучших песен недели по версии слушателей радиостанции «Прибой». Первая четверка позади, а впереди еще шесть треков, которые вы выбрали сами. Дагестанская сцена многогранна и талантлива, безусловно, и мы движемся дальше к следующим строчкам. Итак, шестая позиция, и тут даргинская баллада «Странствие». Абакар Курбан-Адамов поет о поиске, который и есть сама жизнь. Его голос звучит как эхо в горах, глубоко, одиноко, но с той особенной надеждой, что никогда не гаснет. «Ищу тебя» – песня для тех, кто верит, что дорога всегда приходит к нужному человеку. Слушаем. Абакар Курбан-Адамов. «Ищу тебя».
0: Шестое место.

0: Диля Макла.
1: Ищу тебя, Абакар Курбан Адамов. Очень красивая композиция. Ну а мы, друзья, добрались до золотой середины. Пятая строчка и чистая бурлящая энергия горного потока, друзья. Ислам Актулаев дарит нам «Течет ручей», трек, от которого ноги сами идут в пляс. Это не медитация, это стихия, стремительная, свежая и невероятно живая. Включайте громче, попробуйте усидеть на месте, спорим, не получится. Ислам Актулаев, «Течет ручей».
2: Пятое место.

0: Итак, друзья, четвертое место. И тут пронзительная баллада о чувствах, что сильнее любых слов. Народная артистка Республики Дагестан Гульхан Умгаджиева поет так, что сердце замирает. «Зови, не зови» — это не обида, это достоинство. Голос, звучащий как горное эхо, и мудрость, которой хочется учиться. Заслуженное место в пятерке. Гульхан Умгаджиева. «Зови, не зови».
1: Четвертое место.

0: вот и тройка самых популярных.
1: Мы добрались до тройки лучших, тройки лидеров, и бронзу в этот день забирает дуэт, чья песня звучит как признание в любви родной земле. Нурлан и Лейла Урусова поет на карачаево-балкарском языке, так что мурашки бегут у каждого, независимо от того, понимаешь ли ты слова. Мужской голос, о котором мы говорили, как скала, женский, как небо, вместе целая вселенная. Илья Чин, третье место и безоговорочная любовь слушателей. Встречаем.
0: Третье место.

0: Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24 на 7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Здравствуйте, меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам, мы вам поможем. Наш телефон 8 963 404 0116.
5: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8 928 046 81 08, а также 78 02 19. Медицинский центр «ГИПАР».
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: лучших песен за 7 дней. Десятка популярных треков в чемпионате.
1: Слушай и болей за любимого артиста.
2: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
3: Друзья, с вами по-прежнему я, Иза Ахмедханова, и мы подобрались к двойке лидеров. Да, это национальный хит-парад «Горячая десятка» на волнах радиостанции «Прибой», и она продолжается. Впереди две лучшие песни этой недели, которые вы подняли на пьедестал, серебро и золото совсем скоро. Не переключайтесь, да. Серебро, например, уходит песни, которая сияет изнутри. Машидат Амарасхабова дарит нам «Звезду моей души». Трек полный света, нежности и, конечно, благодарности. Это посвящение тому, кто стал главным ориентиром в жизни. Голос певицы звучит мягко и проникновенно, а мелодия остается в сердце надолго. Второе место абсолютно заслужено. Машидат Амарасхабова, «Звезда моей души».
2: Второе место.

0: И вот он, друзья, лидер, вершина горячей десятки. Первое место слушатели радиостанции «Прибой» отдают дуэту Руслана Гасанова и Мурада Байкаева с песней «Друзья». Это, как я уже не раз говорила, гимн братству, который не измеряется расстоянием и, конечно, временем. Без пафоса, без громких фраз, только искренность, только правда. Настоящий саундтрек для тех, кто знает цену дружбе. Поздравляем победителей! Встречайте, друзья! Руслан Гасанов, Мурад Байкаев.
1: Лучший за неделю. Первое место.

0: Реклама на радио.
1: Отделение лазерной хирургии сети медцентров «Лекарь» поможет избавиться от геморроя, вздутия живота, трещин, свищей, парапроктита, а также копчиковой кисты. «Лекарь» — это новейшее лазерное оборудование, опытный и деликатный проктолог, проведение экстренной колоноскопии и оперативного вмешательства в современный операционный в день обращения, взятие биопсии и быстрые результаты анализов для скорейшего решения щекотливых проблем. Звоните в единый колл-центр. Мегафон 550-88-50.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
4: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
6: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
8: Компания «Союз» — это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» — ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66 88 88.
9: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

Дагестане 18 часов. Помни, кто ты. Помни, откуда. Слушай. Радио «Прибой».

Ну что ж, помчались по прибойным волнам, друзья. Добрый вечер, Республика, 18.08. Да, последняя суббота июня провожает день. Сегодня 27 июня, друзья, суббота. Ну а мы с вами наслаждаемся каждым мгновением. Сегодня прибой был вашим музыкальным компасом, и сейчас мы, конечно, не сбавляем оборотов. Я Иза Ахметханова с вами, 18.08 на наших, напомню. И этот финальный час специально для вас. Для души.

0: Реклама.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: года.
1: Итак, друзья, давайте посмотрим, что сегодня приготовила нам Небесная канцелярия. Данные на 27 июня проверенные, они вас приятно удивят. В Дербенте, Каспийске и Избербаше так у нас облачно, возможно, кратковременные дожди. Днем температура не превысит плюс 26-28 градусов. Прекрасная погода, чтобы выпить горячего чаю и послушать любимую музыку, а не изнывать от зноя. В Хасавюрте, Кизилюрте переменная облачность, дожди маловероятны, воздух прогрет до 28 градусов, возможно и выше. В Буйнакске облачно с прояснениями, днем около 27-29 градусов тепла. В горных районах Цумадинском, Цунтинском, Тлератинском дожди, местами туман, температура плюс 18-22 градуса, там по-настоящему свежо. В Махачкале и на побережье сегодня небо затянуто облаками, прошли дожди, местами даже сильные ливни, столбики термометров опустились до комфортной 24-26 градусов, жара наконец-то взяла паузу и город дышит прохладой. Вот такой сюрприз от природы. В разгар июня не забудьте захватить с собой зонт и отличное настроение, пусть эта прохлада будет в радость.

0: Реклама на радио.
1: Всего раз в год, посетив маммолога, вы снизите риск появления рака груди на 70%. Медицинский центр «Лекарь» предлагает вам консультацию маммолога, комплексе с различными видами УЗИ, а также маммографию на экспертных аппаратах. Мастопатия, фиброаденомы, кисты, новообразования – для нас не проблема. Присоединяйтесь к тысячам проходящих ежегодное обследование. Единый телефон сети медцентров «Лекарь» – Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
0: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
6: «Росювелир».
7: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66 88 88.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Пробки на дорогах.
1: Итак, друзья водители, вечерняя сводка. По данным Яндекс.Карт, заторы в Махачкале по-прежнему держатся на следующих улицах. У нас проспект Казбекова в Семендере выделен красным. Довольно серьезные пробки, заторы у нас у въезда в город по проспекту Олега Джиакушинского и вплоть до Северного автовокзала и даже чуть далее. Улица Магомеда Яракского выделена красным частично, Сергокалинская, Магомеда Гаджиева и небольшой отрезок улицы Батырая. Также на пересечении улицы Дахадаева и проспекта Расула Гамзатова также у нас, друзья, довольно серьезные заторы. И также пересечение проспекта Расула Гамзатова и улицы Магомеда Яракского. Частично Каркмасова также выделена красным. Что же у нас в редукторном поселке? У нас по проспекту Петра Первого небольшое скопление машин от моста до улицы Азизова. И также у нас по Хаджи Булача от кольца до Хивской улицы. Частично Хивская улица также выделена красным. Дорогие друзья, вечерняя дорога как тихая мелодия перед сном. Пусть она будет спокойной, а возвращение домой обязательно счастливым. Спасибо, что вы с прибоем. Доброй и, конечно, безопасной вам дороги.

Вот и все, мои дорогие. Последняя суббота июня на волнах Прибоя подошла к концу. Впереди воскресенье, а там уже впереди новый месяц. Пусть это лето будет щедрым на счастье, а музыка никогда не умолкает. С вами была Иза Ахметханова. До скорой встречи. Всем пока. Пока.

0: Реклама.
1: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
2: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющей женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимация и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой ультразвуковое исследование на современном оборудовании помогает увидеть больше, выявить изменения вовремя и принять правильное решение для сохранения здоровья. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Лимонады «Тбилиссимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Большой выбор колясок в «Киргуд-дети». Премиальный Cybox, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргуд, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
4: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк Кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк Кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк Кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк Кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаярчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
5: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Лезгинская поговорка.
1: Бубадин велерис акода, дедедин рекейс.
2: Отец видит глазами, а мать сердцем.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис», город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис», Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
6: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Ты жди меня в Махачкале.
1: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
2: И море отличной музыки. Включайся. Радио Прибой.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям. Юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
9: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
10: Для детей старше 12 лет.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Реклама на радио.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
5: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
3: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
4: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
5: «Росювелир».
6: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66 88 88.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Мытлех,
1: Каспийск,
0: Леваши,
1: Кизел-Юрт,
0: Гергебель,
2: говорит Махачкала. В столице 21 час.
0: Радио Прибой.
2: Нас слышно.
3: Аварская поговорка.
4: Худулну схоги дагау, тушман схоги эмирау.
5: Друзей и ста мало, врага и одного много.
3: Радио Прибой.

0: Реклама на радио.
1: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
2: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоят боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике ЦЛД помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Рано или поздно к этому приходят все.
0: Реклама на радиоприбой.
5: Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама. В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
1: «Омниум Артиум Медицина Нобилиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91 59 57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
2: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Дом Строй Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон

0: Слово диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артриты и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Даргинская поговорка.
1: Окушантали уркуле арабуцу.
2: Окушиться даже зайца поймает на орбе.
3: Народная мудрость.
4: На радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Медицинский центр «Лекарь» приглашает пройти обследование у специалистов урологического отделения. Врачи-профессионалы имеют большой опыт выявления и лечения сложных заболеваний мочеполовой системы. Доктора и кандидаты наук к вашим услугам. Технологическое оборудование и комплексы анализов, собственные лаборатории в помощь пациентам. Исследуем, обследуем, проводим операции, улучшаем качество жизни. Урологическое отделение медицинского центра «Лекарь». Запись на прием. Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация врача.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.
2: Радио «Прибой».
1: Музыка, за которую не стыдно.

0: отпуск.
1: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
0: Прибой.
2: Весь Дагестан на одной волне.

0: Реклама на радио.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
3: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8 938 780 5025.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8 988 451 51 51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.
0: Радио «Прибой».

0: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
1: «Росювелир».
2: Компания «Союз» — это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» — ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66 88 88.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Какой сегодня день?
1: Лето!
0: Море музыки и света.
2: Радиоприбой.
3: Я держался на моральных, когда жизнь била с размаху по душевной наковальне. Мы сверху

0: Реклама на радио.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Рано или поздно к этому приходят все.
5: Реклама на радиоприбой.
4: Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
6: На радиоприбой притчи народов мира.
7: У одной пожилой женщины было два кувшина, с которыми она каждый день ходила за водой. Набирая два полных кувшина, она вешала их на коромысло, но до дома всю воду не доносила. В одном из кувшинов была небольшая трещина, и половина воды из него по дороге выливалась. Целый кувшин был очень доволен собой, а треснувший стыдился своего недостатка. Ему было очень жаль пожилую женщину, которая из-за него была вынуждена чаще ходить за водой. И однажды он ей сказал: «Прости, что из меня вытекает половина воды, пока ты идешь домой. Я ничего не могу с этим поделать». Но мудрая женщина только улыбнулась. «А заметил ли ты, что с твоей стороны дороги я посадила прекрасные цветы, а с другой стороны – нет? С твоей помощью я поливаю их каждый день, а они радуют мои глаза и душу и украшают мой дом. Если бы не ты, всей этой красоты просто не было бы. Все это лишь благодаря тебе».
6: На радио «Прибой» притчи народов мира.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91 59 57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Лимонады Тбилиссимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
3: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
1: Вспомни, что было.

0: Реклама на радио.
1: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
3: Когда важна каждая минута. Важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: с нами навстречу лету.
1: Слушай, прибой. Touch my body.

горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

записной книге записной. Стало меньше у меня друзей. Половина точно не со мной. Даже просто в памяти моей. За мгновение изменился мир, развернув меня на полпути, где из окон брошенных квартир светят одинокие огни. У войны свои законы, но бывает вдруг, что прохожий незнакомый ближе стал, чем друг. Переждать отбой тревоги, не играть судьбой и найти в итоге путь домой. В телефонной книге пустота, разве что вопросы без ответа. За окном обычная весна, но летят крылатые ракеты. Стоит только лишь открыть глаза –

тысячи прогнозов каждый день. Можно все понять, простить сложнее. Спорить и доказывать мне лень.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся, радио Прибой.

Прибой. Музыка без границ. Стили без ограничений.

0: Кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето!
2: Радио «Прибой».

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.